Даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

стекло. А я ушел, я не люблю скандалов. Я когти рвал, как белка в колесе, но вспомнил, а моя Мадонна Вера, из-за которой...

0: さて、次の話題は同じく赤旗日刊新聞の5月2日付の記事からお伝えしたいと思います。働いているけれど、この物価高で生活が苦しくて、東京都内での食料配布に並んでいた若者が漏らしていました。仕事があっても食べていけない、働けど働けどの現代版です。今や働いても暮らしが苦しい非正規の労働者は890万人を上回るというデータもあります。失われた30年で広がった貧困と格差、そこに相次ぐ値上げです。アメリカのイラン攻撃による石油不足が重なり、生活は苦しくなるばかりです。首相はこの現状を見てくれ、配布に並んだ生活困窮者は政治の役割を訴えました。なのに高市首相は賃上げに背を向け、トランプ大統領を 天まで持ち上げています。
1: выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не всего